0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Если вы устали, если вам грустно, если вам...
1: Короче, настраивайтесь на радио «Грозный», и все будет хорошо.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Новчи республики Абёрш бу Единая Россия партии хэнал халхэ электронны кашты сарын беш бол кечмыш. Цержам ашса билгалвер бу партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халк думе халк доттыр ол кандидат. Идерге дейсредеш кетчуд аяна сёл жала шекюрте регион правительства председателя заместитель он политики архарч зайни зорбна хами министр Дудаев Амад Волш. Так дают карарчара багархой дезарду республики кюгалхо пач халк думе республики парламент и муниципальный гоншка депутат Шхарж. Сентябрь батахер был Шхаржмашка кандидат Шбилгалба, бахархой тарою цифровой кепя. Нудаев Амадшек Амеля Хайтин Харжмашдерг Доузи Тушхилар регион Хаами Гирс Школа. Кандидат Шнюкабу Леринч операции ветераныш он жигархой, тайп-тайп нарчугоуза Ливекалш, цер дезерду Единой России партии хол программ Кочья. Хичундек шош дитин гражданыш жигарда лучхилар компании Дая Сара халк программе тох чудела эзернашка дадулорш. Белгалда диз нохчи республике айдала лерин тергу ешхилар харжмашна кечам баригул долч. Сюл жалар Чухамбеевц Рахчу республике сих чугын клинической больнице атаронш алсамяхна юх мочхал хирургии иш сайлин ортопеди отделение. Мероприятие ада лучшала регион мокшал алчар министр Алханов Адам из хэжна карлияхнчу отделение щур чхоли. Больнице юх мочхал хирургии отделение ца беньят судэг регионе. Из шор ярихул сацамте еснер судэг цамгаршеш духхаларн. Ишт больнице ецна юш бол медицине гэрс. Ортопедия отделения Леринют Аметиган Цюнтарон Шхерю Лаккар технологичный годер Волвалар Цхалон Шелчу Цудек Травм Шелчарна года. Алшоняду отделение Шарах Борбай Герк операция Цуюхаду протез Шехкар. Больница Сайел Кечешу Керл кардиологии отделений. Мокшал Алшер Министр Лаккар Махадин Аметиги Адинч Белгий. Белгалдин из Нистелхелар Халгарч Президент России Турпалхоч Кадыров Аматажиц Арахчу Региональный Уралли Фонда. Цхабайт эцхайт майднат ая леринду нохчи республике агродиктант. Агропромышленный комплекс хдолха арш, очники пядоу старою, школышка, колледжишка, агропромышленный комплекса предприятишка. Онлайн кепя агродиктант портал да. Шолга Йолуч России диктант воушх тюрню Единая Россия партии федеральный проект Ацдуш. Даурил Шумайбет Эйл Халахчир Тэ и Толде Йога Луч Шолчу Хэна. Цюн Алшую аграрниха Аршлах Дахар. Регионя диктант Язер Кюрт Майтхэрю Нохчи аграрно-технический колледж. Дэхшхой Дезардут Эй и Тхаттерна Жюпшдал. Ишхаклу Шхирду Латли Лорах, Дахни Ли Лорах, Карачхэн агротехнологиях, селекциях, логистиках, кайдукчу агонях. Жгала Гала Турпалхо. Цел документальный фильм Кэли Илнер. Миллиончиков царахчу почал к мягдятан технический университет. Цо призовой метки акнер дашо бау цэйолчу халкшнюхарчу кинофестиваля. Фильм якнер пхишо халк цуюган лари на регионе арха шеметтик далац. Цуюк адуюч дут эмхэна гал ериге юхэн хилар иза югмету турах. Цуюк ада лоч хилбу бёюш бол юграли культури дэгшхой. Сухэни тиш бол. Фильме хаусин чулдя проект автор санкета студентышц. Цар дитин шаш бинчу болх, ишта дозитин шайзеделларг. Ягинч газах де кашты адолчу көртчу шахарерчу Грозненский муниципальный кошторчу абонентшка хошылға хылы Газпром газораспределение Грозной компании Белхлой шай цяна прокуратуре векалш болш. Царлеринч тергоне эснер халха газ заинт ирдах един хылчу абонентшы законыц дотч тэтисыш дэрцтэк. Заинт ирдах ед балема сит тасха мышкач бу абонентшынде де кар садалар ехул. Иш торына арбилчарт. Качто газа приборшна терго ярехул бартш хилдезер. Береге койк газ хирмазалла ларьяри. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: 8:17 на часах. Эфир на радио Грозный продолжается. И вас всех, дорогие слушатели, я в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. В вашей компании сегодня пробуду до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть это утро с календаря событий, чтобы рассказать о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. Итак, сегодня очень хороший праздник. Мне кажется, многие его будут отмечать. Любители чая. Вот, называется это День международный день чая, поэтому с этим днем всех вас поздравляю. Также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития и День военного переводчика в России. Вот такие вот замечательные праздники. Говоря о знаменательных событиях, самое такое лучшее знаменательное событие, которое только могло случиться, это, конечно же, наши именинники, которые отмечают свой день рождения. Всех именинников тоже поздравляю, желаю крепкого здоровья. Ну и в качестве музыкального подарка открываю мой сегодняшний эфир. Для вас всех исполнит свою композицию Майрбек Хайдаров.

0: Essence. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.
0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Hisense». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр

0: Мегасити. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня. Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Щеки бурундука растягиваются в 3 раза больше его головы, когда наполнены едой. Арахис орехом не является, это бобовые. Гиппопотамы используют солнцезащитный крем. Их кожа продуцирует густое вещество, похожее на пот красного цвета, которое отлично оберегает от обгорания. Слово «оранжерея» пришло к нам из французского языка. Оно произошло от французского слова «orange», что значит «апельсин». Первые оранжереи строили во Франции для выращивания именно апельсинов. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев». Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации, а еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: всего прогноз погоды.
1: А на часах уже 9:04, самое время поговорить о погоде на сегодня. На календаре у нас 21 мая, прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, ясное небо рисует нам. Днем температура воздуха прогреется до плюса 24 градусов, и если верить прогнозу, то в дневное время у нас ожидается местами дождь по Чеченской республике. К вечеру температура упадет до отметки плюс 19, и ночью составит плюс 15 градусов, будет пасмурно. Влажность воздуха прямо сейчас 77%, ветер у нас западный, ощущается как плюс 20 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 19 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской республике и Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Ну и то, что всю ближайшую неделю в нашей республике прогнозируются дожди, поэтому призываем водителей быть бдительными и аккуратными за рулем, соблюдать все правила дорожного движения. Всем тем, кто в дороге, передаю док Салам Маршал и желаю хорошей дороги.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
4: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? «Чайна Шоп» – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. «Чайна Шоп» – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Тамара Адамова с композицией «Жимала». На часах у нас 9:24. Эфир на радио «Грозный» продолжается. И стартовала рубрика. Как обычно, в рамках этой рубрики буду разыгрывать две очень вкусные пиццы от нашего неизменного и постоянного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозита. Ребята находятся по следующим адресам. Первый — это проспект Путина, 10. И второй адрес — торговый центр «Грозный Молл» на первом этаже. Располагается большой, семейный, уютный, светлый такой ресторан. Поэтому обязательно отправляйтесь, если недалеко работаете, и у вас будет обеденный перерыв. Ну, а в случае, если вы не хотите никуда отправляться и хотите заказать доставку, номер 8-928-300-3385. Есть еще такой, знаете, самый выгодный вариант — это не заказывать, не отправляться в Рафаэла, а выиграть от радиостанции «Грозный». Для того, чтобы выиграть, на самом деле, у нас очень такие легкие правила, легкий вопрос на сегодня. Нужно ответить правильно на мой вопрос, и верный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучит так: назовите самую маленькую птичку. Вот как она называется, та самая маленькая птица. А 5533 кодовое слово «Привет». Давайте продублирую: самая маленькая птичка. Отправляйте на номер 5533 с кодовым словом «Привет», и всем желаю удачи.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
1: Стоит дом построить.
2: Около 1000 отелей будут работать в высокий курорт.

0: курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения. Это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
1: Деньги дороги, как память.
0: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которую носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Зелимхан Дудаев и Тамара Дадашева с дуэтом «Кехат». На часах у нас 9:53. Пора подводить итоги нашей рубрики. Тем, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю, что в 9:20 мы открыли розыгрыш очень вкусной пиццы от нашего постоянного партнера, пиццерии Рафаэла Эспозита. Ну и напомню адреса. Первый адрес — проспект Путина, 10. Второй адрес — торговый центр «Грозный молл» на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы выиграть пиццу от радио «Грозный», нужно было просто правильно ответить на вопрос, который звучал так. А как называется самая маленькая птичка? Верные варианты ответов поступили на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет», но самым шустрым сегодня становится абонент, чей номер оканчивается на 7999. «Калибри», пишет он. Да, это правильный вариант ответа. Абонент, мы вас поздравляем. Пиццы ваши, и в любое время вы можете позвонить по номеру 8-928-300-3385, объявить себя победителем и забрать в любое удобное для вас время. Еще раз поздравляем вас. И сегодня вы получаете не только вкусные пиццы от Рафаэла Эспозита, также красивую композицию в качестве музыкального подарка. Ну и также все те, кто сегодня принимал участие в нашей рубрике, тоже получают эту песню в качестве музыкального подарка.

0: главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Ненанва, обидаш волчана, пандаран аздухо, хайца ирячана, гихбеза махбухо, ненанва, цаха арашен, керч царарарду, керчан да цахала мэтта завахарду, хай ненанва, тхаах, дозала доас, дэггэда ибиза, чунах махедлу валах, мялбука

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич-3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич-8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире главное к этому часу. В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 и 15 лет. Турнир проходил с 15 по 19 мая в Национальной библиотеке Республики. В соревнованиях приняли участие 50 юных шахматистов из разных муниципалитетов региона. Победителями стали Абубакар Шаипов и Саи Шахабова в категории до 11 лет, Абдулмалик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию детского юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Али Димаев с композицией «Нох Чичуй» открыл час приветов на радио «Грозный». Продлится он у нас до 12 ровно. И напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа вы можете порадовать своих родных и близких, передав им привет. Не обязательно привязывайте к какому-то определенному поводу. Можно это сделать просто так. Для этого вам необходимо открыть телеграм-канал, найти страничку радиостанции «Грозный», радио нижнее подчеркивание «Грозный». Там для вас будет выгружен специальный такой черный видеоролик с надписью «Час приветов», под которым уже, кстати, можно оставлять первые текстовые сообщения. Для тех, у кого не работают социальные сети, ну или вот нет социальных сетей, доступен также наш неизменный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». Обязательно пишите и не ждите конца часа приветов. У нас есть первое сообщение. Хочу передать привет Ахмеду, Ширвани, Аслану и Зелему. Лучший отдел качества. И, кстати, попросили композицию от Али Димаева. Вот ранее она прозвучала. Не пандера нас, конечно. Это «Нох Чичуй». Пускай она будет посвящена вот ребятам вышеперечисленным. Вам хорошего рабочего дня, отличного настроения. Ну и продолжает час приветов тоже одна очень такая красивая композиция Тамары Адамовой «Без Монте».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.
10: Ну что ж, час приветов у нас продолжается, и еще очередные текстовые сообщения поступили побольше. Композиции и Маки, и Тамары так рады слышать на радио Грозные. Всеми любимые песни написали, не подписались. Обязательно вы их услышите. Одна из них уже звучит. А дяди Кэлмас, хочу передать привет всем поклонникам радио Грозный. Так, и пожелать хорошего дня. Эта девушка под ником Лариса подписалась. Вам тоже хорошего дня, отличного настроения. Ну и обязательно постараюсь найти эту композицию. А пока слушаем красивую песню от Маки Сагаиповой.

час приветов продолжается. Напоминаю, что до конца остается всего лишь полчаса, поэтому спешите на наш телеграм-канал и пишите под видеороликом с надписью «Час приветов» или же на номер 5533 с кодовым словом «Привет», как это сделал наш слушатель по имени Руслан. Пишет он следующее. «Всем доброго дня. Совсем скоро собираюсь приехать в любимую республику. Пожелайте мне счастливого пути». Вот такое вот сообщение. Мы вам желаем счастливого пути. Далмокшмяш цакачвойл. Очень хорошая новость, особенно для ваших родных и близких. Также просят передать привет очень красивой девушке Дине, которая работает в очень такой хорошей кондитерской. Желают ей рабочего хорошего дня. Под этим сообщением у нас подписался Мохаммад.

Голос, который можно слушать вечно, это, конечно же, Айна Исаева с композицией «Ахвэх Тусё» на радио Грозный. Напоминаю, час приветов у нас продолжается, и есть еще несколько новых текстовых сообщений. Просят передать привет Элине и Марьям, которые сейчас в маршрутке едут в город Грозный, а в какой маршрутке не уточнили. Поэтому всем водителям всех маршрутов огромный саламашал, счастливого пути, хорошей дороги, и спасибо всем за то, что слушаете радио Грозный. Нам очень-очень приятно. В особенности отдельный саламаш водителям 31-го маршрута и 29-го тоже. Вот шоу дал, не сбыл, дал, мукшмяш, такая чудовил, что и вашим пассажирам тоже хорошего дня, отличного настроения. Так, Милан, пусть день твой будет очень добрым, а жизнь счастливой, конечно. И спасибо за ту радостную атмосферу, что создаете каждый день, за каждое сказанное теплое слово. Вот такие вот приятности от нашей Мадины. Мадин, вам спасибо за такие теплые слова. Шудаца, Витха, ищи ацеры, и не забывайте о том, что мы работаем исключительно для вас. Не было бы вас, не было бы часа приветов. Хорошего дня тебе. И еще раз спасибо. Так, на сервисе тоже есть поздравления. Поздравляю Диану. Сегодня ей исполнилось 24 года. Поздравляют ее все родные и близкие. Далды, калюэлхо, солнышко, пишут они. Далду, куяхэлхо, амин, эзиндел. Мы ее тоже поздравляем. И всех тех, кто сегодня отмечает свой день рождения.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

очень люблю эту композицию в исполнении Ильяса Ибиева. «Цаюшу» называлась она. И как раз-таки сегодня закрывает наш час приветов. На часах уже 11:52. Сейчас быстренько зачитаю ваши последние текстовые сообщения, которые вы успели отправить. И далее уже передам свои приветы. Так, просят передать привет Мадине, Элине и Марьям. Это сообщение отправила нам Танзила. Пишет, что девочки сейчас лепят манты. Ну что ж, вам легкой работы и заранее приятного аппетита. Будет очень вкусно. Так, далее просят передать привет Исламу и Мяхди, которые в дороге. Тоже пишут, что слушают радио Грозный. Им желают хорошего настроения. Под этим сообщением у нас не подписались. Ну и Индиру поздравляют, которой сегодня исполнилось 24 года. Поздравляют ее все родные и близкие. Муртазалиевы, да, Алды Калюэл, да, мы ее тоже поздравляем и желаем ей всех благ. Так, далее у нас в чате появляется наш постоянный слушатель Сахаб Саралиев, Доксаламашл Дуэ Махкуашк, Марш Йогил Миланде Беркати Дугил Дейлер, Саламашл Хилла, Марш Вугил Хади Бертке Дугил. И всем твоим родным и близким тоже, пользуясь случаем, передаю огромный Саламашл. На этом все. Больше новых текстовых нет, поэтому завершаю этот час приветов. Как обычно, быстренько-быстренько пробегусь по своим родным и близким. В первую очередь, это, конечно же, вы. Всем вам спасибо за участие в часе приветов. Спасибо тем, кто просто слушает. Нам очень приятно. Шумасири Дебертке Догыл. Хорошего вам настроения. Также отправляется привет теплый моим коллегам, которые работают за стенкой. Желаю хорошего рабочего дня и хорошего настроения. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым. Всем жителям селения Старые Таги. Всем жителям чудесного города Грозный. И всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, отправляется самый большой и самый теплый салам маршал. Ну и напоминаю, что с 8 утра и до этой самые минуты вашей компании была Милана Гиреева, и услышимся мы с вами далмкла завтра в это же время. Ну и композицию следующую себе посвятила. Вот ни одна из композиций вышеперечисленных, которые сегодня были, не описывают мой характер так, как композиция Мавлада Буркаева. Слушаем.

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире «Главное к этому часу». В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 и 15 лет. Турнир проходил с 15 по 19 мая в Национальной библиотеке Республики. В соревнованиях приняли участие 50 юных шахматистов из разных муниципалитетов региона. Победителями стали Абубакар Шаипов и Саи Шахабова в категории до 11 лет, Абдулмалик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию детского юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества.

0: высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире «Главное к этому часу». В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 и 15 лет. Турнир проходил с 15 по 19 мая в Национальной библиотеке Республики. В соревнованиях приняли участие 50 юных шахматистов из разных муниципалитетов региона. Победителями стали Абубакар Шаипов и Саи Шахабова в категории до 11 лет, Абдулмалик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию детского юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Радио Грозный.
1: Дел ворх минутханю сел жгала маршал душик хоми мах кой хоми радио ладуар хой микрофоня Аюхас Булатова Селима.

Аспы далалц да хурил шухар эфир ищунда шун сун ищ тогда эйтлу орду винц халхи хэн хватмат хвалдалду халц дэзна сили махка ищ нохчи чуа дака яхэна чулхи яхалду ищ нохчи чур хэн хватман хала кирми хагушту хунд элчи дакки догнаш дах ктам бу элха ам хаба эйтна вайк цунде лар луа масо эмчи эс хая эйтанёл бак уанша лария кадавай ладу орду джамалдинов исламе дагуак астенаргц эйол илли.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.

0: Чеченской Республики и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Радио

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Щеки бурундука растягиваются в 3 раза больше его головы, когда наполнены едой. Арахис орехом не является. Это бобовые. Гиппопотамы используют солнцезащитный крем. Их кожа продуцирует густое вещество, похожее на пот красного цвета, которое отлично оберегает от обгорания. Слово «оранжерея» пришло к нам из французского языка. Оно произошло от французского слова «оранж», что значит «апельсин». Первые оранжереи строили во Франции для выращивания именно апельсина. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире «Главное к этому часу». В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 и 15 лет. Турнир проходил с 15 по 19 мая в Национальной библиотеке Республики. В соревнованиях приняли участие 50 юных шахматистов из разных муниципалитетов региона. Победителями стали Абубакар Шаипов и Саи Шахабова в категории до 11 лет, Абдулмалик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию

детского, юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стоите на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
1: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.
2: Исследователи из Университета Торонто запустили стартап для коммерциализации новой технологии переработки мусора. Инноваций тут нет. Скорее речь идет о развитии существующих методов использования микроорганизмов для переработки органических отходов. Главная цель – заменить пальмовое масло как базовый ресурс для производства широкого спектра химических изделий. Ученые нацелены на получение карбоновых кислот, которые используются в косметике, питании для сельскохозяйственных культур, антимикробных препаратах и пищевых добавках. Необходимые для этих целей бактерии уже выведены, но проблема в том, что они довольно ленивы, а именно предпочитают производить октановую кислоту, которая состоит всего из 8 атомов углерода. Но промышленность нуждается в длинных молекулах, и канадские ученые придумали, как заставить бактерии переделывать короткие молекулы в нужный продукт. Исследователи обнаружили, что соотношение лактата и ацетата, двух соединений, которые потребляют бактерии, помогает определить, производят ли те октановую кислоту с длинной цепью или бутерброд с короткой цепью. Далее в ход идет фермент, который помогает переучить бактерии, заставляя их производить молекулы с большим количеством атомов углерода. Строительная фирма стала первым крупным подрядчиком в Великобритании, применившим человекоподобного робота Unitree на реальной стройплощадке. Машина по имени Дуглас ведет сбор данных и выполняет административную работу, чтобы освободить людей от бумажной волокиты. Робот самостоятельно перемещается по объекту, делает круговые панорамные снимки и отслеживает ход работ, поддерживая мониторинг безопасности. Автоматизация экономит около 40 часов ежемесячно без потери качества. Механический сотрудник провел 10 недель на реальной площадке, доказав свою полезность. Робот весом 30 килограммов проворен, поднимается по лестницам, пользуется лифтом и открывает двери. Компания испытала его на разных этапах, но планирует внедрять еще раньше, на стадии фундамента. Для безопасности в окружении тяжелой техники машину оснастят светоотражающими метками и маячком. Институтом имени Жуковского получен патент на устройство сверхзвукового гражданского авиалайнера, обещающего возврат к регулярным сверхзвуковым пассажирским полетам, который будет соответствовать современным требованиям к уровню шума, максимальной дальности и топливной экономичности. В России идет проработка оригинальной миссии крупному астероиду Апофис. Как пояснили ученые, Апофис подойдет к нашей планете примерно на 30 тысяч километров, что является очень малым расстоянием по космическим меркам. К примеру, полеты геостационарных спутников выполняются на удалении порядка 40 тысяч километров. Также данный астероид, как рассчитывают специалисты, будет около Земли еще достаточно долгое время. Российскими учеными разработан и подготовлен к массовому производству принтер, использующий сухую аэрозольную печать. Он позволит быстро и недорого изготавливать микроэлектронные составляющие из наночастиц, не требуя для этого жидкие чернила, какие-либо растворители или другие вещества. Устройство уже прошло этап государственных приемочных испытаний. В основе работы перспективного принтера лежит

0: работает механизм формирования наночастиц непосредственно в ходе печати за счет электрических газовых разрядов. После этого подготовленные частицы с помощью аэрозольного сфокусированного пучка перемещаются на подложку.
1: Наука не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стоите на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
2: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.

0: фабрики «Волга-Про» водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
1: Стоит дом построить.
2: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
1: Деньги дороги, как память.
2: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Ихатл Волга Про с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт на...

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: России.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В городе Грозный в гимназии номер 1 состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданин Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили 7 учащихся. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» с участием представителей МВД, активистов движения первых и общественных деятелей. Организаторы поздравили подростков с важным событием и пожелали им успехов в учебе, ответственности и активной гражданской позиции. Военнослужащие Росгвардии по Чеченской Республике приняли участие в благотворительной донорской акции «От сердца к сердцу», которая прошла на базе республиканской станции переливания крови. После обязательного медицинского обследования сотрудники сдали кровь для нужд медицинских учреждений региона. В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных акциях является важной частью социальной и гуманитарной работы. В Грозненском районе состоялся масштабный весенний субботник в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками экологической акции стали более 500 жителей района, в том числе школьники и студенты. В ходе субботника были очищены общественные пространства, парки и улицы, а также высажены новые деревья и кустарники. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и благоустройству территории. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Дулетов на радио Грозный.
1: Ходя ворхминат ханюсёж головы да дулорду маршали сахт Грозный радио. Тя астегдо и твой телеграм агонте да хватин сурт до час приветов эл. Цу сурт бухах комментаришка ше смс ха маш бити шушу хар сахт чекдаулц. Иш дитсма де вал бэш вэй сервисны люе мархалар при ди ди язош кодовы дош соло язош ше смс ха маш сабах ки ти шушу иш тшейн хасриечел иллия эшер лэгах ехо эту бушу харсахчак далалц. Ишт шу эсэмасха амашлар биаш ирисо сихлу шэй хоми чарга чурчарга дуатхышка наг осташка га нисар хуашка салмаршал шталу харсахчак далалц шу эсэмасха амашлар биаш ирисо кэда вайла дуорду асхаба вазарияте мерзаха забезамц эл илли.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-5967.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: советов на радио Грозный.
1: Когда вот еще минут, ханю сельжгала, выйда хомаршали сад Грозный радио, дашу СМС хамаш асинстабью шербу. Сюрде крил хами радио Грозный док мерсел маршал даллу ардер сей цехлычья еще чарга сей угори дашо чарг дейг мов сарья нене луизега ишти жаршк амнете линде элизега аминега ищин еще айса иня ханифе угори дикчнюйте Артуру Артурик. Ларам це шу хафса кида сюриди кил хоми радио Грозный ладуар хуай лу ардар мерз маршал дар дала теркистер ал султана верга дала это был шу массо дик чумент эха дадик дол шу сми ву мадогил шун ирси хил шу лил не аш ларам це хэда ишта шун тогда эйт лу ардусун вэй маршали

0: на радио Грозный.
1: Дел эй берит минут ханю сяж галавы даху марша лисахт Грозный радио. Я шо смс хамаш ослабюш хит сок блокча. Уважаемый Висхан и ваша команда, спасибо вам за прекрасную работу. Внимание к деталям, атмосферу настоящего гостеприимства. Так, Висхан, отдельная благодарность вам, как руководителю. Вы создали не просто магазин, а пространство, где хочется планировать все, планировать отпуск и покупать качественные вещи для путешествий. Желаем вам процветания, верных покупателей и Висхану крепкого здоровья, вдохновения, новых достижений. Спасибо, что помогаете нам отдыхать с комфортом, с уважением, доктор. Когда в середине Хелсова Машал Дус, так, строительная компания Болбешволу Вежершка Висхане Мухаммаде Рамзане Саддам Хусейне Исламе Шейх Али Хасану. Да, это был Шук Эстин Шейх Ила Рамца, так, Ла Рамца. Хайдан, добрый день, Радио Грозный. Хочу поздравить с днем рождения своего брата Ханакаева Ильяса. Пожелать здоровья, успехов везде и во всем. Мы тебя очень любим и ждем дома с уважением, сестра Хеда. Вайгар ищ дэк алвалу ордусун тахан винды дэ долу массу вай радио ладу арху. Ищ та маршали сахт кэда даху урдувай или тоб но да оч или это бусул басанох чучу элтаюцун цундела Грозный радио да сацам бэй ладу ушхил кэда харсах чакдалал шэй смс хамаш сабах кит.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Кодел шоуслай тайт мину атканю сюэл жгала хоум ямах кой вэй маршалли сахт чек дал гергэхна и астадир зорду шут эхар эсэмэсха масштаби ешерца. Добрый день, Радио Грозно. Хочу поздравить с днем рождения своего брата Ханакаева Ильяса, пожелать здоровья, успехов везде и во всем. Мы тебя ждем дома. С уважением, сестра Хеда. Кида, дедиктуэл ухоми Радио Грозный, ищет массу радио ладу орхошка, дедиктуэл алу ордерсун, док мерсала машал далу орду Ильинега, гутаршу радио ладу уш ашхул из Аргуня, я Аргун гала, я хрхую и док мерсала машал луцун сюгара Раминегар, бухар смс-ха. Кутяхка СМС-ха машвай биссан бахатску блок чуах амма сдагдо иит тахана ворх дэлча ищт ис дэлча ки маршалли сах чхырдо ушту цун дэла нагашу ку сах чуашай сыла маршал дадал ци ки нях холч махит. Кутях асар рубрика дайер зорю амма са эфир пхи далал цдах уриол шу цун дэла вай вовши сагахтал ку урду эл цахьет сун кыда вай ладу урду бакуев расими сохилла сутилла велла ватц эйолу илли грозный радио, я сэцэм бяш, кыда вэй гладу ухшхэйл.

0: России.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В городе Грозный в гимназии номер 1 состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданин Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили 7 учащихся. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» с участием представителей МВД, активистов движения первых и общественных деятелей. Организаторы поздравили подростков с важным событием и пожелали им успехов в учебе, ответственности и активной гражданской позиции. Военнослужащие Росгвардии по Чеченской Республике приняли участие в благотворительной донорской акции «От сердца к сердцу», которая прошла на базе республиканской станции переливания крови. После обязательного медицинского обследования сотрудники сдали кровь для нужд медицинских учреждений региона. В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных акциях является важной частью социальной и гуманитарной работы. В Грозненском районе состоялся масштабный весенний субботник в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками экологической акции стали более 500 жителей района, в том числе школьники и студенты. В ходе субботника были очищены общественные пространства, парки и улицы, а также высажены новые деревья и кустарники. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и благоустройству территории. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-40.

0: «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Дел премино отханю сюжга лаха аж ладу грозный радио эфиряха спулата Василий Маю. Ишта рога рядок да этлордерсун хен хватман чолхи инс дуэзна инс сюли махках ногчи чуах пачалк масштабе ад акэкэн чолхи халду ишта ногчи чуах хен хватам цдол хал кирмия хагушту und элча дакки догнаш дакка кирам бу элавайг ишт хи халдаларна кирам бу Алла. Тунде Ларлушхил, МЧСО, Хайерлилбак, Уншварье, Ишт Далмасу, Вочум, Нашу, Лардойл. Кадавай Ладугарду, Аюбов, Илеси, Йогур, Йохоц, Эйол, Илли, Ишт Эфир, Аспхидал, Сахурил, Шу, Угархаз, Илеш, Хозич, Керлунаш, Сихон, Сахаюч, Тунде Грозный радио. Я сацем бай, Вайгладугарду.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Ты делаешь 30 минут, а не сюжала, а статахнлер эфир ханчекал гергехна асшундак доит, шител, что не дахку минут, а члешут эфира айрхас булата Василима. Вайку ирнахи дал муклах изердоу штут, сундела асма ала ревоуши сагаттал, вайку ирдац, ассар эфир сэй белхнакустекер далурью, ахин свайла дуорду Исраилов Хусейни гарянкац айол илли.

0: теплый «Волга Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич-3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В городе Грозный в гимназии номер 1 состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили 7 учащихся. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» с участием представителей МВД, активистов движения первых и общественных деятелей. Организаторы поздравили подростков с важным событием и пожелали им успехов в учебе, ответственности и активной гражданской позиции. Военнослужащие Росгвардии по Чеченской Республике приняли участие в благотворительной донорской акции «От сердца к сердцу», которая прошла на базе республиканской станции переливания крови. После обязательного медицинского обследования сотрудники сдали кровь для нужд медицинских учреждений региона. В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных акциях является важной частью социальной и гуманитарной работы. В Грозненском районе состоялся масштабный весенний субботник в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участниками экологической акции стали более 500 жителей района, в том числе школьники и студенты. В ходе субботника были очищены общественные пространства, парки и улицы, а также высажены новые деревья и кустарники. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и благоустройству территории. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам

0: самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8 938 908 5967.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование.

Ранее списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. Продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в

0: атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмадхаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. Продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки «Юрискон», арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон», заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада «Шоуда» в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. Продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:21 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, друзья, попросили передать большой салам маршал Малике и поздравить ее с прошедшим днем рождения. Да, алло, Малика, извини, что так поздно. Без подписи по данным сообщениям, мы тоже присоединяемся к поздравлению. Да, алло. Далее, салам маршал хочу передать Маке, а также ее лучшей подруге Лине. Да, алло, без подписи, к сожалению, тоже. Ну и на этом все. Друзья, также напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Учитывайте, что погода меняется достаточно быстро, поэтому берегите себя, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:28 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши сообщения прямо сейчас. Большой салам маршал летит в Гудермеса отличному человеку по имени Адам. Так просят его не забывать. Вот такое вот сообщение написали. Далее. Хочу передать салам маршал Мате и также Малике, две лучшие сестренки. Люблю вас. Подписалась по данным сообщениям Зара. Дальше у нас еще одно сообщение, которое летит уже в Урус-Мартан, Элине и Пейтмат без подписи. Ну и, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики, а также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому учитывайте эту информацию. Ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. Продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам алейкум, душек хоми махой. Юга Грузин радио эфира, юг Оман Ламаш стил передач. И дальше ргу журналист Муцураев Алзер. Остаган студия Хошел Хайкин, Нохчичах, Ейшел ПТСР, Аубакарова, Джабраилова, Раис. Маршал, Раис.
2: Маршал Хейлшина.
1: Раис, хабайч, ёйш дух кунахбу. Аммахун халам гид, иш сё ёйш дуршбу. Хунт ячи, хай ёз хар бош, до, яхай, гуларш яц, и байч яц, хадгед лилш яц, издатель школдуан, иш тетуах арях бош, дихаш деш яц. Хетти а, хабайч ёйш шарна, хо иш заоштен кепар арху ёйз. Сунде, суна, тахана, лиир хохок передачи, кайх хунт ячи, Масях Бутбячи, дал газот обол дальцин, Кадыров Ахмад Хаж, Нохчичин, Халхар президент, России Турпалху, Вина, Кузгай Пхич Шокочур Дерам. Там лишь Диношка, Нохчичвах, Аламач, Ого, Кечем Бешбу, Оцу, Силахчу, Терахна. Хунт Эчи, Ахмад Хаже, Кадыров, Ще, Дахар, Нохчи Хал, Пырх Дахкарьяха, Даделлу. Изе, историю уана угур тюлчарех ночик унаху. Рейс, хай исях, хо гэмет тюаттин зудью, ха кэнд бэршду, хо нахсан дуани, хай хэсэ юли ах, хо хсэрн сэх лилбо, хо имет бэртки базар югай, хай дуани шура юцхи юцху, могрира ночи цин нана юху, дэ нана юху, хо кэнд бэрдуш. Тон лишь дина хуна, Das jetzt schoschela gala ötra kitchen ha ist das präsentatisch kachul ha hai beich jozwich nernisch jozwich ist amod haje ha isja ha dagre hun i mu wezine mu wisna zulat ist ha huster gala
2: marshal de schig salirmi radio ledoger khay dela alghzer an se isja sin wiser

0: Aštariti, el šnočik, am haznirsen, hiz aštir. Birk tjanti abuhičim nistel hala dacir. Hadid, huma docuša, sadak duč dacir kvoj. Dirlun, šia magir tir, de laha nid catir bacir voj. Dak gerz cani, hod ombu velč, eti ha dacir. Cir dol gerz, voj doc gerz. Cahum dir, yuqa misla atta hoš, adam dizir vojn yuqa hoz. Хейкл, кейтам, бол, адам дезервен. Ишт адмиш, долш яха, цяга, ладуш, да, сердце, адел, ламц, виенвер, алхейт, сон, амадхаж. Хунт, альчи, и тайп, адмиш, вайнохчи, чуах, шуах, да, ирдервей. Делах, ца, нюкар, и ца, вар, веллик. Цуа, нех, уечтол, дваг, милхчхена, дебюс, лорш, да, сердце, милхч, юрта. Барзвил, стагхаузич, шиечур дюзел хочун сын, арцхвалар. Хейла, ибахандул, шдин биснарш бувейн, юга. Югар дабах, хил дэлдул, хума,
1: хыллыкда,
0: алвай, хил юл, кэл юхинак, ювар. Так гуд тура, хыллык хундош дувай, ал, циндул хаттар. Хинца халк тяш твой, так халк тяш, гуд твой халк та дезди. Ша и том сецуви анва, ша том юкар табахви ану, юкмет кшвай нисеви ану алара, адму хахал дохкса дэхкир цухэна. Цун гуа там белир цухэна. Наах те ицир и хазнеяхсан, шайда гихаш шхилэрндар и. Ишт дар Ахмадхаш, дин дыққи чарх дар цвад лилин дал хунш, дитин цаваллал.
1: Рейс, дух дег сон хахет, рях иза эйлим стыг хилар дар дари.
0: Эйлим стыг хилар дар дари.
1: Оцу Ахмадхаш дал азот обол дал цин, дин нима бух чунт ира куак даса бахтар. Дин нима бухур хунду цу халк и дахайх дуар, ю халк рейс хули. Халк о, дейяс бу сацан ша рейс хилу олад цу.
0: Нисту.
1: Сон дей халк эхвят дирах цу.
0: Нисту. И масса хума дейл дуст штар цин. Так, шиен самогиток, нахна самогитер. Шиен дезнег, нахна дезихар. Вайн хазнех сын пырхтуа яхкер цу. Мюлх чметти гаск шнюки и давахарха. Вахта анва цари цалик цин. Олш долдаш, юдюхал барг шчу хажи алар цу. Майр алар, и нохчи чун амалер цин цик.
1: Рейс, ты сабыл ночи, что Москва аж берешь кейчина, берешь, что из-за Владимира Путина эхк июн будет поешь, что это должно. Из-за еще указания ночи республик кюгал хуаттичи, что рейс будет стацумыш лирирых, дитирых, что дешнул тэг светский шаштан институт академиш ях тэг. Он цветтен, что играл трилмек и борщ, что играл дирых, он еще згирду. Дейлі пурбанц, сен ритск, іш таништелір, дақ, дейлірі?
0: Дейр нестелір. Версі мата, с аларын, кентер долар дейх, своем отечестве пророка не бывает, олштық цер. Өлі ашна әлі олштық, вайы адмыштық мәлу дейтчі. Вайна әлі, лучын әлі ду, вайы лилу аштылчын, қиет лучын, вайы қиет умшту шуарт. Дейла, оц қылчхэна, хэнг-хэнг цэдалуш дол хумма дар цо шиэнтэ яцнэг. Цо ша, шиэ сад қылца ар, оц югдилнэг. Шиэ дюзл, шиэ гергэрнэш. Ишт мэссэри синаш дар цо югдэхкнэрш. Нагасэн и яшнях, ишам хэрбэлш бэрша, и ца қылу ацэр. Цэн гергэрчарна ишам хэрболш. Хазнэхсэн тухкум дар цо шиэнтэ яцнэг. Так, цин уайличи, дэр, кьетам болш нахма барвай, хэкал долш нахма бар, иш тэнга бар тэ цухэна, и хаттар ду.
1: Ба, да, ну, табу чарна, мэр лэцэ тэ эр, так, китат, качам баса шэлэр, амма, дэр ла ам лилэ цэбу, цэн дэ ла, амма дажа, республика кюгал хуатэр. И хэттэн дукка нэлли цана, Гула мягцу цахом элер, и ногчи китсту изы, но духнах олыш да цырк и совет айдыл душ, цу цахом элер. Зудри си дочь махках он хей кур бацел. Иша хун маха арупа этесю, иша бейч яз яшила, вот су, язин арьял.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Оле большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
1: Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
5: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.